Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Долгие дни земледелец работал на своем поле. Наконец, почва была готова для посева. На пути к своему полю земледелец, довольный собой, напевал мелодию. Он купил самые лучшие семена и сегодня хотел начать с посевом. Он шел по полю, разбрасывая семена во все стороны. Упав на землю, они прорастут, и после определенного времени он наверняка соберет хороший урожай пшеницы. Но что это? Не все семена упали на плодородную почву. Смотрите, некоторые семена упали при дороге. Люди, ходя вдоль полей, притоптали землю. Те семена, которые упали на эту протоптанную тропинку, так и остались лежать на поверхности. Люди, проходя без всякого внимания, затаптывали их, но для некоторых глаз они все-таки не остались незамеченными. Голодные птицы склевали все зерна, которые лежали при дороге, так что из этих зерен никакая пшеница не произрастет. То же самое может случиться и в жизни людей. Когда Иисус Христос еще жил на земле, Он рассказал эту историю, говоря, что Слово Божие, Библия, это и есть те семена, а наше сердце и наша жизнь сравниваются с полем или почвой. Каждый человек нуждается в Слове Божием. Через него Бог говорит к нам и повествует нам о себе. Он также обращает наше внимание на наши грехи и показывает, как Иисус Христос может простить нам наши грехи и изменить нашу жизнь так, чтобы она стала угодна Богу. Всегда ли проникает это слышанное Слово Божие в глубину сердца, так что жизнь человека меняется, и он становится последователем Иисуса? Всегда ли приносит посеянное семя плод? Некоторые люди похожи на Светлану. Ее сердце похоже на протоптанную твердую тропинку. В воскресенье она со своей подружкой пошла в воскресную школу, где она впервые услышала Слово Божие. Она услышала там также, что ее грех и вина отделяет ее от Бога. Но Светлана только пожала плечами и подумала: «Со мной все в порядке. Мне не нужен Иисус, который меня должен спасти. Все это ерунда и выдумка». Сатана, враг Божий, похитил слово из ее сердца. Она забыла, что она услышала, и не ходила больше на детские часы. Когда она повзрослела, у нее не было больше времени для Бога. Ее греховное сердце все дальше отводило ее от Него. Ее сердце стало каменным. Если она и дальше будет противиться Слову Божию, то будет за свой выбор, вину и грехи наказана. Как обстоит дело с твоим сердцем? Оно тоже такое же твердое, как протоптанная тропинка, на которую упало несколько зерен. Может, ты тоже уверен в том, что у тебя все в порядке, что ты не грешник и что тебе не нужен Иисус Христос, как твой личный Спаситель? Послушай сегодня Божье Слово и будь послушен Ему. Что случилось с остальными зернами? Видишь ли ты еще зерна, которые упали не на добрую почву? Некоторые упали на каменистую почву. Немного земли покрывало камни, и этого могло оказаться достаточным, чтобы семя
при благоприятной погоде проросло. Да, действительно, семя начало прорастать, но солнце пекло очень сильно. Многие побеги пытались спустить свои корни глубоко в землю, чтобы достать до воды, потому что без воды они бы погибли. Но в каменистой почве не было никакой воды. Слой земли был недостаточно глубоким, и вскоре все высохло. Маленькие побеги завяли и погибли. Сердца многих людей выглядят так же, как эта каменистая почва. Иван рассказывал своему другу Юре, как Бог послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир, чтобы спасти нас, грешников. Также он рассказал ему, что Бог охотно хочет простить нам наши грехи и подарить вечную жизнь. Жизнь, которая всегда будет продолжаться, даже после смерти. «Это замечательно», – подумал Юра. «Я очень хочу стать христианином и попасть на небо. Я верю в Иисуса». Некоторое время так и выглядело, как будто Юра стал христианином. Он ходил в церковь и каждую неделю встречался с другими, чтобы поразмышлять о Слове Божьем. Но это продолжалось недолго. Потому что Юра называл себя христианином, его одноклассники высмеивали его и надсмехались над ним. «Теперь ты больше не принадлежишь к нашей компании. Ты наверняка считаешь себя чересчур хорошим по сравнению с нами», подразнивали его один из его прежних друзей. Потихоньку ему становилось не по себе от этого, и он стыдился, когда над ним надсмехались. Последующее воскресенье он находил какую-либо причину, чтобы не идти на собрание, и проводил время со своей компанией. Вскоре он жил так же, как и прежде. Семя упало на каменистую почву. Когда появились проблемы и трудности, и тяжело стало быть христианином, Юра не выдержал испытания. Его жизнь показала, что его сердце никогда по-настоящему не принадлежало Богу. Называешь ли ты себя тоже христианином и доверяешь Иисусу как своему личному спасителю? Если это действительно так, тогда ты будешь послушен Слову Божию и доверять Иисусу и тогда, когда появятся трудности. Посмотрим опять на поле, где сеятель посеял свое семя. Кажется, как будто другие семена упали на добрую почву. Но взгляните-ка туда. Там растут и другие еще растения, которые сеятель не сеял. Сорняки и колючки были уже в почве и теперь начали вместе с пшеницей прорастать. Но пшеница не может расти вместе с сорняками. Пшенице требуется больше времени, чем сорнякам. И так поле быстро заросло терниями и сорняками. Так что и здесь сеятель не сможет пожать пшеницу. Мария слышала Слово Божие дома. Ее родители любили Бога и были знакомы с Иисусом, как со своим личным спасителем. Каждый вечер после ужина они читали текст из Библии, и ее отец разъяснял им его. В один из таких вечеров Мария решила попросить у Бога прощения за соделанные ею грехи. Она хотела следовать за Иисусом. Последующие недели казалось, что она стала возрастать духовно. Она очень охотно посещала детские часы и богослужения. Каждый день она читала Библию и молилась. Но постепенно она стала интересоваться другими вещами. Она любила смотреть фильмы и проводила очень много времени перед телевизором, вместо того,
чтобы читать Слово Божие и молиться. Когда она начала работать и стала зарабатывать деньги, то тратила все заработанное на одежду. Она хотела выглядеть так же, как другие девушки на ее работе, которые были одеты по последней моде. Бог и Его Слово были этим вытеснены из ее жизни. Они ее больше не интересовали. Ее сердце было похоже на ту почву, где росли сорняки и колючки. Если ты христианин, является ли Господь действительно господином твоего сердца и твоей жизни? Занимает ли Он главное место в твоей жизни или тебе важны другие занятия? Если Он не стоит в твоей жизни на первом месте, то Он в действительности не является твоим господином. Упало ли одно из семян, которые посеял сеятель, на добрую почву? Снимет ли сеятель какой-нибудь урожай со своего поля? Да, некоторые зерна упали на добрую почву, где не было камней и не росли сорняки. Вскоре можно было видеть, как на поверхности стали появляться тоненькие зеленые побеги. Корни же их сидели глубоко в земле. Длинные крепкие стебельки поднимались над землей. Пшеница созревала и превращалась в золотые колосья. От тяжести колосьев стебельки наклонялись к земле. Во время жатвы сеятель собрал 100 раз больше, чем он посеял, и был очень доволен своим урожаем. Бывают ли такие люди, у которых в жизни так выглядит? Да. Сердце Саши подобно доброй почве. Он услышал Слово Божие в христианском лагере. Бог говорил к его сердцу, и Саша много размышлял, что это значит быть христианином. Он знал, что он согрешил против Бога, как я и ты. Он также знал, что Бог свят и поэтому должен наказать всякий грех. Но он также слышал, что Бог его любит и хочет простить все соделанные им грехи. Саша знал, что он перед Богом никогда не сможет оправдаться, если он даже очень будет стараться быть хорошим и послушным. Он знал, что он должен довериться Иисусу Христу как своему личному Спасителю. Это он и сделал. И Бог начал изменять жизнь Саши. Ему было нелегко быть христианином, так как его родители не любили Иисуса. Они создавали всякие препятствия, если он читал Библию или молился. Но Саша доверял Господу, что он ему во всем поможет. Он предоставил Богу господствовать в своей жизни. Он выделял много времени чтению Библии и молитве. Так он крепко возрастал в вере, точно так же, как пшеница на доброй почве. Конечно, он не был совершен во всем. Иногда у него не получалось быть послушным, но чем дальше, тем лучше он этому учился. Он старался и другим рассказать про Господа, и Бог помогал ему в этом. Когда он однажды рассказал про Иисуса своим друзьям, Бог коснулся и их сердец, и некоторые из них стали также христианами. Они были готовы выслушать Сашу, потому что они видели, что его жизнь изменилась. Его друзья рассказывали эту чудесную благую весть дальше другим. Семя, то есть Слово Божие, которое было посеяно в сердце Саши, таким образом возрастало, приносило плод, и Бог радовался этому. Какой почве подобно твое сердце? Что произойдет с семенем Слова Божия, которое сегодня было посеяно в твое сердце? Слушай Слово Божие и поступай
как там написано. Покайся в твоих грехах, как этому учит нас Слово Божие. Доверь свою жизнь Иисусу Христу, чтобы Он смог простить тебе твой грех и твою вину. Предай господство твоей жизни в Его руки. Попроси, чтобы Бог сделал тебя таким мальчиком или девочкой, которые угодны Ему, чтобы и твоя жизнь могла принести для Него много плода.

Когда Фрэнсис родился, никто даже не мог представить себе, что он чем-то отличается от других детей. Он был совсем нормальным, прекрасным младенцем, как все. Лишь спустя несколько месяцев его родители стали удивляться, замечая в нем что-то необычное. Почему, когда в комнату кто-то входит, он никогда не поворачивает голову в ту сторону? Почему он не пугается, когда старшая сестра хлопает дверью? Почему он не радуется, когда гремит его погремушка? Родители показали ребенка врачу. По правде сказать, они предполагали причину такого поведения ребенка, но все же были сильно огорчены, когда врач сказал им печальную весть. Фрэнсис глухой и, возможно, никогда не научится говорить. Отец и мать долго не могли прийти в себя от горя, но со временем они смирились с положением вещей.

Фрэнсис рос любознательным и умным ребенком. Он с большим интересом изучал окружающий его мир, научился понимать речь родителей по движениям губ и жестам рук. Они также понимали его мимику и звуки. Со временем Фрэнсиса устроили в специальную школу для глухонемых, где он все более совершенствовался в искусстве общения. Мать, глядя на него, часто думала: «Мне нет чего печалиться. У меня самый красивый, умный и добрый сын». Особенно сильно Фрэнсис любил цветы и птиц. Он с удовольствием целыми часами бродил по лесу,

Любуясь природой, ему никто не говорил о Боге, создавшем все это, пока к ним не приехал жить его дядя. Он привез с собой книжку в картинках с библейскими историями. Фрэнсис и дядя быстро научились понимать друг друга и все вечера проводили вместе. При помощи картинок и знаков мальчик узнал, что Бог явился нам в Своем Сыне Иисусе Христе, и что он, Фрэнсис, может познать Бога в том, что он познает Христа. У Фрэнсиса всегда было много вопросов. Он часто уже удивлялся, кто заставляет расти семена и кто направляет ласточек при перелете на юг. Теперь был он очень рад, что дядя рассказал ему о Боге-творце. Так, вечер за вечером, они прошли почти всю книжку, и Фрэнсис узнал уже массу нового о любви и милости Божией. Однажды вечером дядя перевернул страницу, и Фрэнсис увидел картинку, где Иисус висел на кресте между двумя разбойниками. Вокруг этих трех крестов собралась большая толпа людей. Фрэнсис не понял, что там произошло, и от боли и жалости к Иисусу чуть не заплакал. Тогда дядя нарисовал два сердца, черное и белое. Он постарался объяснить, что Иисус, сердце которого было чистым и безгрешным, умер за тех, чьи сердца были грешные, то есть черные. Фрэнсис еще долго рассматривал эту картинку, но полностью понять ее смысла не мог. Правда, он понимал, что кто-то может умереть за другого человека. Он показал на Христа и на умирающего разбойника и жестами указал, что понимает. Но как один человек смог умереть за многих, за всю эту толпу у подножия креста, за всех людей на улицах? Он покачал головой в знак отрицания. Дядя задумался, как объяснить это мальчику. Вдруг ему пришла мысль. Он взял золотое кольцо и положил на стол. Затем вышел в сад, где росли поздние розы, и принес в комнату целый букет увядших цветов. Дядя сел за стол, взял лепесток от цветка и, положив его рядом с кольцом, жестами спросил Фрэнсиса, что, по его мнению, стоит дороже. Мальчик указал на кольцо. Дядя положил остальные лепестки на стол. А теперь? Лепестков была уже целая куча рядом с кольцом, но малыш все-таки без колебаний указал на кольцо. И вдруг он понял. Фрэнсис дал дяде знак остановиться. Отодвинув лепестки в сторону, он осторожно положил кольцо на крест. Затем положил несколько лепестков поверх толпы на картинке. Он понял, что дядя может собрать все отцветшие розы на свете, но золото будет все-таки дороже, чем целая гора увядших роз. Он понял, что цена чистой, безгрешной жизни Иисуса была настолько высока, что ее хватило на оплату всего мира, на искупление вины всех мужчин, женщин и детей на земле. Счастливой улыбкой положил мальчик свою руку на кольцо.
и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспоминания.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к Тимофею, и в первых двух главах этого произведения мы знаем, что речь шла о верности христианина в скорбях и страданиях. Этому была посвящена первая глава данного послания. Во второй главе мы познакомились с наставлениями Павла о верности христиан в служении. Сегодня мы приступаем к изучению третьей главы этого произведения, в которой нам рассказывается об опасности отступничества, а также о роли и авторитете Священного Писания перед лицом этого отступничества. Давайте прочтем первый стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Здесь Павел говорит своему ученику о том, к чему Тимофей должен был подготовиться, ибо это касалось будущего церкви. И надо сказать, что будущее, которое ожидает организованную церковь, выглядит не очень радостным. Павел говорит в этом стихе о последних днях. Последние дни — это специальный термин, используемый в нескольких местах Нового Завета. Этот термин относится к последним дням церкви, то есть к тому времени, которое будет предшествовать ее восхищению. Последние дни церкви — это отнюдь не то же самое, что последние дни народа Израиля, которые неоднократно упоминаются в Ветхом Завете. В Ветхом Завете последними днями назывался период конца времен, то есть период великой скорби. И этот период будет существенно отличаться от последних дней церкви, которые предшествуют ее восхищению. Отступничество, начавшееся в церкви еще во времена Павла, будет продолжаться. Павел предупреждал верующих Эфесской церкви, что после его ухода в церковь проникнут лжеучители и лжепастыри. Мы читаем в 29 и 30 стихах 20 главы книги «Деяний апостолов», как апостол говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Эти люди не будут нести верующим Божьего Слова, ибо их основной целью является обобрать церковные общины. Поверьте мне, друзья мои, лжеучителя бесстыдно стригут Божьих овец. Павел предостерегает Тимофея о том, что наступят тяжкие времена. Это значит, что приближаются нелегкие и печальные события. Это предсказание не очень-то соответствует надеждам некоторых христиан на обращение всего мира, не так ли? Также данное пророчество не очень соответствует идеям некоторых оптимистов, будто церковь ведет этот мир в тысячелетнее царство, или же сумеет привести к Богу всех людей этого мира. Библия попросту ничего не говорит о подобной перспективе. И все это не более чем радужные мечты некоторых идеалистов, а также огромного числа людей, которые прожили всю свою жизнь, подобно страусам, уткнув головы в песок, так никогда и не взглянув в глаза реальности. Вместо этого давайте трезво посмотрим, что именно ожидает нас в последние дни. В нескольких следующих стихах нам приводится около двух десятков различных черт, которые будут присущи последним временам. И хотя это описание представляет собой весьма отвратительное зрелище, мы должны честно посмотреть на все это, ибо здесь нам представлено самое лучшее во всей Библии описание того, что уже вовсю происходит сегодня. Я уверен, друзья, что мы с вами уже вступили в эпоху последних дней церкви. И причина, почему я готов твердо отстаивать это утверждение, состоит в следующем.
Все явления, перечисленные апостолом в этих строках, уже можно наблюдать сегодня. Если вы оглянетесь и внимательно исследуете историю церкви, вы, без сомнения, сумеете найти в каждой исторической эпохе некоторые из перечисленных здесь признаков. Однако я не думаю, чтобы когда-либо на протяжении всей истории христианства существовал период, в котором все эти черты проявлялись бы так, как они проявляются сегодня. Я уверен, что сегодня мы с вами живем в эти самые тяжкие времена, которые так подробно описаны нам в данном разделе. Я не знаю, как долго все это сможет продолжаться, но я уверен, что нынешнее положение вещей будет лишь ухудшаться. Итак, давайте прочтем стихи со 2 по 4, где Павел приводит описание типичных черт последнего времени церкви. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Здесь мы находим 19 признаков, которые будут отличать период истории церкви, называемый «последними днями». В эти последние дни люди будут самолюбивы. Надо сказать, что необыкновенная любовь к самим себе очень заметно проявляется в нашей сегодняшней культуре. Не так давно мне в руки попала статья, в которой автор анализировал это явление необыкновенного себялюбия, проявляющегося в нашем обществе на протяжении 2 последних десятилетий. Автор отмечал, что это в особой степени относится к современным политикам и высшим людям государства, которые не просто хотят, но фактически требуют, чтобы пресса и иные средства массовой информации всячески хвалила и прославляла их. Причем это явление не ограничивается только сферой политики. То же самое можно, например, наблюдать в киноиндустрии, где уже стало хорошей традицией, что один известный актер публично говорит что-то приятное о другом актере, а другой, в свою очередь, отплачивает ему тем же. Мы встречаем проявление этого явления во всех сферах нашего общества. Даже наши учебные заведения не избежали этого. Например, если какой-то политик помогает деятельности определенного университета, то университет чувствует себя обязанным присудить такому человеку какую-то почетную степень. К сожалению, то же самое мы можем встретить и в церкви. Далее в этом послании, в 3 стихе 4 главы, Павел пишет, что «общины будут следовать за учителями, которые льстят их слуху». На самом деле, буквально в оригинале сказано, что эти учителя сами нуждаются в лести, то есть хотят слышать похвалу и комплименты. Но чтобы получить комплименты, вы должны сами произносить такие комплименты. Поэтому многие учителя в церкви щедро хвалят свои общины и своих пасторов. Они не желают говорить людям, что те являются грешниками и нуждаются в Спасителе. Они лишь непрерывно рассказывают верующим, какими замечательными людьми те являются. Так что я готов еще раз заявить, что любовь к себе является весьма характерной чертой современного общества. Возможно, что во всей истории не было другого такого времени, когда бы это явление получало столь широкое распространение. Еще одна черта последнего времени — это сребролюбие. Как и следует из названия, сребролюбие подразумевает любовь к деньгам, однако может проявляться не только в виде собирания богатств, но и в их использовании.
Эту черту последних времен Павел приводит сразу же за самолюбием, поскольку любовь к себе в конце концов превращается в любовь к деньгам. Наша ветхая природа любит, когда есть много денег, которые можно тратить на себя. Однако помните, что Павел сказал в первом послании к Тимофею в 10 стихе 6 главы. Он сказал, что сребролюбие есть корень всех зол. Сами по себе деньги не представляют из себя ничего дурного или порочного. Проблема кроется в нашем отношении к этим деньгам. Далее Павел говорит, что в последние дни люди будут горды и надменны. Но под гордостью здесь скорее подразумевается высокомерие. И мы все знаем таких людей. Высокомерного и надменного человека можно без труда отличить по его походке. Он ходит, как настоящий павлин, заносчиво выпятив вперед грудь. Следующая черта последнего времени, а именно злоречивость, знакома всем нам. Здесь имеются в виду люди, которые любят совать нос в чужие дела. Еще одной характеристикой последних времен является непокорность родителям. Определенно, эта черта нашего времени особенно очевидна. В наши дни тысячи юношей и девушек подросткового возраста не желают уважать авторитет и власть своих родителей, а порой идут на откровенное противостояние со своими собственными близкими. С предыдущей характеристикой связана и такая черта, как неблагодарность. Сегодня многие люди с готовностью принимают от других что-то доброе, даже не считая нужным воздать за это добро элементарной признательностью. Точно так же они принимают щедрые дары от Бога, не воздавая ему даже минимальной благодарности. Далее следует такое качество, как нечестивость, что еще можно перевести как богохульство. То есть эти люди фактически выступают против Бога как в своих словах, так и всем стилем своей жизни. Еще в конце времен люди будут недружелюбны и непримирительны. Нам всем доводилось встречать людей, с которыми невозможно ужиться. Это вздорные и неуживчивые люди. Они попросту не позволяют вам находиться с ними в мире. Как-то в одном ресторане я увидел вывеску, которая гласила: «Мы не можем угодить всем, однако мы делаем для этого все от себя зависящее». Что ж, друзья, вы не можете угодить всем. Есть люди, угодить которым просто невозможно. Однако нужно сделать все, что находится в ваших силах. Следующая черта людей последнего времени — это клеветничество. Определенно, что это качество изобилует сегодня в нашем мире. Далее следуют такие качества, как невоздержанность и жестокость. Невоздержанность означает, что эти люди лишены самоконтроля, а жестокость подразумевает животную дикость. Это все, опять-таки, характеризует большую часть нашего современного общества. В наши дни улицы крупных городов фактически превратились в каменные джунгли. Даже в дневное время некоторые районы стали небезопасны для простых жителей. И все это можно объединить одним понятием – «нелюбящие добра». Хотя лучше перевести эту фразу как «ненавистники добра». И свидетельств этому сегодня повсюду великое множество. Также в конце времен будут изобиловать предатели. Есть такие люди, которым вы просто не решитесь доверять. А еще эти люди будут наглы и одновременно напыщены, что означает, что они будут ослеплены или опьянены гордыней. И, наконец, о них сказано, что они будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Эта черта действительно характеризует сегодняшнее поколение. Никогда прежде не было эпохи, когда человечество тратило бы столько средств на удовольствие и развлечения.
Посмотрите на некоторые спортивные или развлекательные мероприятия, которые привлекают к себе миллионы людей. Аналогичный путь прошла в свое время Римская империя, двигаясь к своему падению. Народ снабжали хлебом и зрелищами, и затем произошло падение империи. То же самое происходит и сегодня. Я всегда с удовольствием занимался спортом. Но я никогда не мог понять любителей спорта, которые просто сидят и пассивно наблюдают за спортивным состязанием. Что может быть захватывающего в том, чтобы сидеть на стадионе, в окружении тысяч таких же болельщиков и наблюдать за дюжиной игроков, каждый из которых, кроме всего прочего, получит за эту игру колоссальный гонорар? Я бы не против сам оказаться на месте этих игроков. Однако сидеть и наблюдать за игрой мне кажется не более интересным занятием, чем наблюдение за кем-то, кто роет канаву за гораздо меньшие деньги. Я вовсе не пытаюсь осуждать кого-то за то, что он зарабатывает себе на жизнь. Однако моя основная мысль состоит в том, что огромные миллиарды тратятся сегодня на развлечения только потому, что люди больше любят удовольствие, нежели они любят Бога. Далее, в пятом стихе, Павел говорит о религиозности тех людей, которые будут жить в последние времена. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Эти люди участвуют во всевозможных религиозных ритуалах, но на деле они лишены подлинной жизни и далеки от истинной реальности. И таковых надлежит удаляться, то есть верующие должны сторониться подобных людей. Поэтому, друзья мои, позвольте мне задать вам вопрос. Если вы, являясь истинным верующим, находитесь в мертвой и холодной либеральной церкви, что же вы делаете в такой общине, когда Слово Бога говорит вам избегать всего этого? Уверяю вас, стоит вам приложить небольшие усилия, и вы убедитесь, что есть множество замечательных пасторов, которые честно и верно возвещают Слово Бога. Почему же вы не поддерживаете их и не стоите вместе с этими прекрасными людьми? Далее прочтем стихи 6 и 7. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». Здесь Павел говорит об обольщаемых женщинах. Но все то же самое справедливо и в отношении представителей сильного пола. Есть некоторые люди, которые годами посещают всевозможные конференции, но знают о Слове Божьем ничуть не больше, чем они знали, когда только начинали свой путь. Они так и не сумели повзрослеть, и их жизнь ничуть не изменилась. Друзья мои, если сегодня вы осознаете, что тоже относитесь к данной категории, преклоните свои колени и попросите у Бога прощения. Далее 8 и 9 стихи. «Как Иоанни и Иамври противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Очевидно, что Иоанни и Иамври — это имена двух чародеев, призванных фараоном, когда Моисей начал совершать свои чудеса, и на Египет обрушились знаменитые египетские казни. Вы можете прочесть обо всех этих событиях в 17 главе книги «Исход». Мы никогда не узнали бы имена этих волхвов, если бы здесь Павел не сообщил их нам. Конечно, это сразу порождает вопрос, откуда Павел узнал эти имена.
Однако самый простой ответ состоит в том, что эти имена были явлены апостолу Духом Божьим. Более того, я не думаю, что конкретные имена сообщают нам какие-то дополнительные сведения к тому, что описано в книге «Исход». Однако это показывает, что Павел знал данные имена, и что эти волхвы были реальными людьми, некогда вступившими в единоборство с Моисеем. Все повествование книги «Исход» показывает нам, что сатана тоже обладает сверхъестественной властью, а также является замечательным подражателем. Сатана всегда подражает тому, что делает Бог. Моисей творил эти чудеса с помощью силы и власти Бога, а Иоанни и Иамврий получили возможность совершать свои чудеса посредством силы сатаны. Именно по этой причине, как мне кажется, Павел решает упомянуть здесь этот случай. Друзья мои, мы должны понимать, что в наши дни сатана тоже может подражать силе Бога. Апостол Иоанн предостерегает нас об этом в своем первом послании, 4 главе, в 1 стихе. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Сатана может подражать силе Бога, и я очень боюсь, что в наши дни проявление определенных сил нередко ошибочно интерпретируется как нечто исходящее от Бога, когда на самом деле оно исходит непосредственно от сатаны. Здесь апостол говорит, что и в наши дни встречаются люди, подобные Иоаннию и Иамврию, и что они обладают развращенным и искаженным умом, являясь невеждами в вере. Это значит, что они полностью отказались от веры, полностью отвергли ее. Знаете, друзья, мне представляется весьма странным, что в наш век доминирующего материализма, когда даже сама возможность существования духовного мира полностью отвергается многими, есть немало людей, открывающих для себя реалии сверхъестественного. Причем большая часть всего этого оказывается, как правило, откровенным сатанизмом. Человек может столкнуться с некоторыми вещами, которые покажутся ему весьма захватывающими и потрясающими воображение. И вы можете, если хотите, вовлекаться во все это. Однако помните, что при этом вы играете с чем-то крайне опасным. Ибо в наши дни мы видим вокруг нас многочисленные проявления действия сатанинских сил. Давайте помнить об этом. И на этой ноте я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.